0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: ازی پیوز، رادیو با حرف اولی الفبا.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат. Танг Дил Мабош. Равшукр Кун Мабот. Ки Азбат Батар Шават. Офис.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня поговорим о вопросе, который вызывает много споров. Что важнее для девушки – стать самостоятельной или сразу после школы выйти замуж, как принято в некоторых семьях? И можно ли в современном мире оставаться традиционной девушкой и при этом быть счастливой?
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Начнем с главного. Нет единственного правильного ответа. Есть только один важный вопрос. Это ваш выбор или выбор за вас сделали другие? Быть традиционной не значит быть слабой. И быть самостоятельной не значит отказаться от семьи. Эти понятия не противоречат друг другу. Самостоятельность – это не обязательно жить одной, строить карьеру или отказаться от брака. Самостоятельность – это умение принимать решения, нести ответственность за свою жизнь и иметь знания, навыки и понимать, чего вы хотите. Представьте две ситуации. Одна девушка выходит замуж в 18 лет, потому что сама этого хочет, любит своего будущего мужа и понимает, что ее ждет. Другая выходит замуж только потому, что боится осуждения или не хочет расстраивать родителей. Снаружи их истории похожи, но внутри это совершенно разные решения. Современный мир меняется очень быстро. Сегодня даже самой семейной женщине полезно иметь образование, профессию или хотя бы навыки, которые помогут ей в трудной ситуации. Это не означает недоверие к мужу, это означает уверенность в себе. Традиции помогают сохранять семью, уважение к старшим и чувство принадлежности к своему народу. Но традиции должны поддерживать человека, а не лишать его права думать, учиться и развиваться. Поэтому главный вопрос не в том, когда выходить замуж 18, 25 или 30 лет. Главный вопрос – готовы ли вы к этому эмоционально? Понимаете ли вы ответственность? Есть ли у вас возможность развиваться и после свадьбы? Настоящая сила девушки не в том, насколько она современная или традиционная, а в том, что ее жизнь строится на осознанном выборе – уважении к себе и уважении к другим. И в завершение хочу оставить вам вопрос для размышления. Если убрать мнение родственников, соседей и друзей, какой путь выбрали бы вы? Именно вы. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время. Берегите себя и делайте выбор, о котором не придется жалеть.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: В Таджикистане планируют запустить проект по добыче лития. Антинаркотическое агентство пресекло деятельность 16 преступных групп. В стране расширяют организованное трудоустройство граждан в Германии, Южной Корее и Великобритании. Душанбе примет молодежные дельфийские игры стран СНГ. В стране запустили сайт с данными о качестве воздуха. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Бубин. Бишунал фабиракс.
6: Азия Плюс. Мамбай иттелоот ва фарогат.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: باور ندارم. ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: 107 درجه.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хонвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике планируют запустить проект по добыче лития. Антинаркотическое агентство пресекло деятельность 16 преступных групп. В стране расширяют организованное трудоустройство граждан в зарубежных странах. Далее подробности этих и других событий. В стране в течение года запустят проект по добыче лития на месторождении Намадгуд в Ишкашимском районе. На месторождении уже проведен значительный объем геолого-разведочных работ и завезено около 80% оборудования, сообщил министр промышленности и новых технологий страны Ширали Кабир. Помимо лития на месторождении содержатся необий, тантал и бериллий, сообщил глава Минпрома, добавив, что развитие литиевой отрасли может создать условия для привлечения в Таджикистан крупных международных компаний, занимающихся производством электромобилей и аккумуляторов батарей. Это откроет стране дополнительные возможности для создания производств с высокой добавленной стоимостью. Помимо этого, предприятие в Адрасмане, простаивавшее около 20 лет, должно возобновить работу в сентябре. В том же месяце в Зарнисоре планируется запустить производство свинца и меди, а в Пинджикенте два предприятия по выпуску сурьмы, отметил глава Минпрома. Таджикистан расширяет организованное трудоустройство граждан в Германии, в Южной Корее и Великобритании. Первые граждане уже получили трудовые контракты для работы и учебы в Германии. Более 100 человек уже отправились на работу в Южную Корею, а свыше 2000 человек на сезонные работы в Великобританию. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Солиха Холмахмадзуда. Министерство работает над расширением организованного трудоустройства граждан в Эмиратах, Катаре, в Японии, Румынии, Саудовской Аравии, в Кувейте, Бахрейне, в Болгарии, отметила она. Более 17 тысяч были организованы, отправлены на работу в Россию, отметила министр, добавив, что в целом трудовая миграция сократилась на 2%, и более 10,5 тысяч вернувшихся мигрантов были трудоустроены на родине. За полгода агентством по контролю за наркотиками зарегистрировано около 600 наркопреступлений, пресечена деятельность 16 преступных групп в составе 28 человек. Об этом сообщил директор агентства по контролю за наркотиками Зафар Самад. По его словам, по республике в целом изъято около 3 тонн наркотических средств. На наркологическом учете находится 3959 наркозависимых, из них 111 женщины. За полгода в наркологических учреждениях республики впервые поставлен на учет 231 человек с диагнозом наркозависимость. В Душанбе в октябре пройдут юбилейные 20-е молодежные дельфийские игры государств участников СНГ. Конкурсная программа включает 7 номинаций – фортепиано, скрипку, изобразительное искусство, академическое, сольное, народное эстрадное пение и народный танец. Организатор отмечает, что проведение Дельфийских игр направлено на дальнейшее развитие этого проекта как высшего форума искусств и содействие профессиональному росту молодых деятелей культуры. Среди основных целей также называются укрепление связи между странами, развитие межкультурного диалога, совершенствование эстетического воспитания и художественного образования, а также сохранение и развитие национальных культур. В Таджикистане запустили сайт с данными о качестве воздуха. Жители страны теперь могут в режиме онлайн следить за состоянием воздуха на специальном портале Air Quality Meteo TG. Информация доступна на таджикском, русском и английском языках. На сайте отображаются индекс качества воздуха, концентрация частиц PM2.5 и PM10, температура, влажность и скорость ветра. Также доступны карта пунктов наблюдения, графики, оценка уровня загрязнения и медицинские рекомендации. Сейчас автоматические станции мониторинга работают в 9 точках страны. 6 из них установлены в Душанбе. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона Авалисуатро роллер бароетон такдим мекунад.
4: Роллер. Гармиосоиш, багар як хонадон.

0: вам имрус да страсконет.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большой танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первого.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلوس.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте OSON 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
6: О, че купки баго, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
7: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
6: Зуд? Яны?
7: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
6: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
7: Ба кӯдакони аз 2 сола бо و تموم بی اویلا بی خف است.
6: من بی تو چیکار میکردم ها؟
7: Аллервик. Хайоти бе аллергия. Аз дорухонаго пурсон шавед.
8: Привет из Ходжанда. Файл отправила.
9: Привет из Душанбе. Получил. Открылась за секунду.
10: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
9: Готово. Отлично сработали.
11: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
12: Таджик Телеком.
11: Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
13: Рахами телефонии дорая реклама.
14: Чилуяк, чилуяк.
15: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
16: مو برگشتیم به ایفیر و میتونیم که دو نفر دیگر رو در بخش سونیه ها بشنویم و بعد این مو ایفیر برای امروز جمع بس میکنیم و بعد با اجازت شما. خب مو صحبت رو دمو میدیم. مرامد رقم تلفنی مو 44-6-107-107 است. سونیه ها یک بخش بسیار جالب است و در سی سونیه مثلا 6 معلوماتی جالب رو گرفتن ممکن است. خب اگر جواب داده توانستین سوی بی توفو هم شدن ممکن است. سلام.
17: سلام
16: علیکم. نامتون چیست؟
17: شرف الدین.
16: نامو داستین.
17: بله.
16: با یک دوسته شروع میکنیم و امیدوارم که جواب داده میتوانید. یک دوسته در تیب اساساً کدام زبان استفاده میشود؟
17: زبان لاتینی.
16: اون کتاب رو گوش میکنند؟
17: آودیو کتاب.
16: برای فهمیدن قانونی اوم کدام فن رو باید خواند؟
17: فیزیکا.
16: ورق نقشه کشی که به نسب یک صنعت چی است؟
17: واتمن.
16: سکریپکا چند تور دارد؟
17: چطور
16: مصورایی که در اون طبیعت تصویر شده است این
17: پیزاژ
16: مؤلفی رامیو و جولیتا
17: شکسپیر
16: آفرین شما گوشی رو نگذارید و یکم بر قلی بوده در این بخش های ما
17: چند سال پیش وقتی که شما در وطن کار میکردید
16: چند سال پیش خب من ولی صدای رقم تلفن شما رو مینویسم و امیدوارم که یک بلوک از این رپچهو ضرر نمیاره در خونه نه
17: بله نبرگان خیلی داشت هر بگو میخریم برای
16: هر بگو انا کن دیگه یک چند دونه است که چند بگو نمیخرید خب سلامت باشید ولی من صدای شما رو از افیر گرفتم شما گوشی رو نگذارید و کمکک بدتر البته ما رقم تلفن شما رو خواهیم نوشت تو یعنی که وقتی اومدنتون در کار میشد بیاید چند ثانیه من رقم تلفن این نفر رو نویسم

уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душанбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Более 260 сотрудников энергосетей наказаны за подмену данных на счетах населения. Аномальная жара в Европе унесла жизни более 10 тысяч человек за неделю. В Таджикистане внедряют единую цифровую систему. Далее подробности этих и других событий. Более 260 сотрудников сети распределения электроэнергии за первые 6 месяцев года незаконно приписали потребителям свыше 122 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Общая сумма причиненного ущерба превысила 37 миллионов самани. Об этом сообщили «Азия Плюс» в агентстве по надзору в сфере энергетики. По итогам проверки 263 сотрудника привлечены к административной ответственности и в общей сложности оштрафованы на 186 тысяч самани. Кроме того, в отношении 45 работников предприятия возбуждены уголовные дела. По данным агентства, самые крупные случаи приписок выявлены в филиале сетей распределения энергии Кулябского региона, филиале Бухтарского региона, в Сагдийском филиале и в электросетях из Таравшана. В Душанбе выявлены приписки на 986 тысяч самани. По информации агентства, за этот же период 1750 предприятий и организаций были оштрафованы за незаконное потребление 22 миллионов киловатт-часов электроэнергии, причинив таким образом ущерб на 24 миллиона самани. Агентство отмечает, что значительная часть ущерба уже возмещена в государственный бюджет. За одну неделю аномальной жары, охватившей Европу в конце июня, в 27 странах зафиксировали 10 650 смертей, пишет об этом Reuters. Свыше 9 тысяч умерших относились к возрастной группе старше 65 лет. Ранее Европейская климатическая служба Коперникус сообщила, что июнь 26 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдения в Западной Европе. Рекордный зной накрыл большую часть Франции, Испании, Великобритании и целый ряд других государств. Министерство труда, миграции и занятости населения страны приступило к внедрению информационной системы рынка труда, которая объединит сведения о безработных гражданах и доступных вакансиях. Как сообщили в министерстве, в июне сотрудники пилотных городов и районов, включая Харок, Вахдат, Кушуньон, Фархор и Бабаджан-Гафуров, прошли обучение по тестированию функционала новой системы. Одновременно для обеспечения цифровизации отрасли высокоскоростной интернет был подключен в 73 управлениях, отделах и подразделениях агентства труда и занятости населения, а также в учебных учреждениях системы министерства. Ведомство считает, что внедрение цифровой платформы позволит повысить эффективность предоставления государственных услуг, обеспечить прозрачность рынка труда и расширить доступ граждан к информации о вакансиях. И в конце выпуска небольшое объявление. С 23 часов сегодняшнего дня до 23 часов завтрашнего дня, то есть 15 июля, подача воды будет временно ограничена в ряде микрорайонов и махалей районов Фирдауси и Шохмасур. Так, отключение связано с подключением новых трудопроводов действующей системы водоснабжения в рамках реконструкции улицы Абдулхада Кахарова. Госунитарное предприятие Душанбе Водоканал отмечает, что в районе Фирдауси воды не будет, в микрорайонах 61-го по 64-й, а также в махалях Гульбута 1, 2 и 3, по улице Машал, Алачабов, Ором, Шодиюнама, Рифат, Крупская 1 и 2. В районе Шохмасур отключение затронет махали Соиб Корон 1, Дихканабад 1, Куштепа 1, Чельмехроб, Якачинар 1 и 2 и 1 мая. Жители просят заранее запастись необходимым количеством питьевой воды. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте aziaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робам облаги газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro нухта тиджей бакайд гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист бараками 923-959 чорто сифр фирист.
6: Иқдом ҳаррӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
5: Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: правду и техника и вълна, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусат модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вълна, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, боно дон мапайванд. Саадейши рози.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомоны и мегачипс нух.
5: و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برخمی 94-888-828 فیریست
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی
0: رقمی تلیفونی دوره رکلاما
4: 41-41 بوبین بیشونه و بیرخص
0: آزیا پلوس منبعی اطلاعات و فراغت

0: Мидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Сегодня поговорим о вопросе, который вызывает много споров. Что важнее для девушки – стать самостоятельной или сразу после школы выйти замуж, как принято в некоторых семьях? И можно ли в современном мире оставаться традиционной девушкой и при этом быть счастливой?
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Начнем с главного.

0: главного. Нет единственного правильного ответа. Есть только один важный вопрос. Это ваш выбор или выбор за вас сделали другие? Быть традиционной не значит быть слабой. И быть самостоятельной не значит отказаться от семьи. Эти понятия не противоречат друг другу. Самостоятельность – это не обязательно жить одной, строить карьеру или отказаться от брака. Самостоятельность – это умение принимать решения, нести ответственность за свою жизнь, иметь знания, навыки и понимать, чего вы хотите. Представьте две ситуации. Одна девушка выходит замуж 18 лет, потому что сама этого хочет, любит своего будущего мужа и понимает, что ее ждет. Другая выходит замуж только потому, что боится осуждения или не хочет расстраивать родителей. Снаружи их истории похожи, но внутри это совершенно разные решения. Современный мир меняется очень быстро. Сегодня даже самой семейной женщине полезно иметь образование, профессию или хотя бы навыки, которые помогут ей в трудной ситуации. Это не означает недоверие к мужу, это означает уверенность в себе. Традиции помогают сохранять семью, уважение к старшим и чувство принадлежности к своему народу. Но традиции должны поддерживать человека, а не лишать его права думать, учиться и развиваться. Поэтому главный вопрос не в том, когда выходить замуж 18, 25 или 30 лет. Главный вопрос – готовы ли вы к этому эмоционально? Понимаете ли вы ответственность? Есть ли у вас возможность развиваться и после свадьбы? Настоящая сила девушки не в том, насколько она современная или традиционная, а в том, что ее жизнь строится на осознанном выборе – уважении к себе и уважении к другим. И в завершение хочу оставить вам вопрос для размышления. Если убрать мнение родственников, соседей и друзей, какой путь выбрали бы вы? Именно вы. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время. Берегите себя и делайте выбор, о котором не придется жалеть.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
4: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: سرخطی خبرها
5: 260 کارمندی شبکه‌های تقسیمات برق برای قلابی هنگامی حساب کردنی مبلغ برق اهالی مجازات شدند. گرمی طاقت فرسا در اروپا جان زیاد از 10000 نفر را گرفت. در تاجیکستان سیستم یگانه رقمی بازار مهنه جاری می شود. در جمهوری حرارت هوا تا 46 درجه گرم خواهد شد. امروز در برخی از کوچه های نوحیه های فردوسی و شاه منصور انتقال آب موقتا محدود می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. از

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Если ваш малыш вечером снова говорит «я буду спать только с мамой», то знайте, вы не одни. Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок не хочет спать в своей кроватке. Что можно сделать в такой ситуации, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если малыш не хочет спать в своей кроватке, то чаще всего дело вовсе не в капризах. Для маленького человека ночь – это время, когда привычный мир меняется. Становится темно, тихо, а мама и папа оказываются далеко. Собственная кроватка может казаться ему слишком большой и одинокой. Попробуйте простой прием. Если ребенок уже засыпает рядом с вами, не переносите его в кроватку после того, как он уже крепко уснул. Лучше уложите его в свою кроватку сонным, но еще не спящим, и побудьте с ним рядом. Погладьте его там по спинке, тихо поговорите или просто посидите рядышком несколько минут. Так малыш постепенно научится связывать засыпание именно со своей кроваткой. Важно быть последовательными. Если вы решили приучать ребенка спать отдельно, то старайтесь придерживаться выбранной тактики каждый вечер. Дети любят предсказуемость, и именно она дает ощущение уверенности. И самое главное, не сравнивайте своего малыша с другими. Ведь кто-то с удовольствием спит отдельно уже в год, а кому-то нужно больше времени. И это нормально. Пусть каждый вечер у вас заканчивается не борьбой за сон, а теплом, доверием и ощущением, что рядом всегда есть любящие люди. Ну а чтобы малыш спал спокойно всю ночь, используйте подгузники «Совпремиум». Они дарят малышу длительную сухость, а мамам – уверенность и спокойствие.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Азия Плюс. Радио по харфі аваріальному.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане начнут готовить специалистов по искусственному интеллекту и управлению дронами. В России после удара в ВСУ загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон встретился в новом здании Министерства юстиции с руководителями и сотрудниками органов юстиции. Глава государства отметил, что органы юстиции наряду с другими государственными органами, в том числе правоохранительными, находятся на переднем крае защиты основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечивая законность и справедливость. Мы должны всегда помнить, что верховенство закона является основой устойчивости государства, гарантией социальной справедливости и важнейшим условием мирной и благополучной жизни народа, отметил глава государства. Министерству юстиции президент поручил активизировать работы по повышению уровня правового сознания общества и повышать профессиональный уровень сотрудников. Главному управлению исполнения уголовных наказаний поручено провести всесторонний пересмотр и совершенствование системы внутреннего контроля, оперативной работы, подбора кадров, изучения психологического состояния сотрудников и осужденных, предупреждения проноса запрещенных предметов исправительного учреждения, а также обеспечения неукоснительного соблюдения принципа верховенства закона. Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана, обвинив Тегеран в нарушении ранее достигнутых договоренностей. Кроме того, он сообщил о намерении США взять на себя роль гаранта безопасности судоходства в Ормузском проливе и взимать 20% от стоимости перевозимых через пролив грузов, отмечает BBC. Ормузский пролив останется открытым для международного судоходства, однако ограничения коснутся иранских судов и компаний, ведущих торговлю с Ираном, заявил Трамп. Тем временем высшее военное командование Ирана заявила, что США не смогут установить контроль над Ормузским проливом. Американские действия лишь усиливают напряженность в регионе. Обеспечение безопасности пролива является исключительно суверенным правом Ирана, а любое сотрудничество других стран США в этом вопросе будет рассматриваться как акт войны, отметила иранская сторона, предупредив, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к распространению боевых действий на весь регион. В Краснодарском крае России после атаки вооруженных сил Украины загорелся Апфинский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших подобных комплексов Юга России, пишет Лента.ру. Как говорится в сообщении, возгорание произошло из-за падения обломков беспилотника. Кроме указанного завода, атаке подверглось еще одно неназванное предприятие. Там возгорание не произошло, однако пострадал один из жителей региона. В целом, обломки беспилотника упали по 16 адресам в нескольких селениях. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы, пишет Лента.ру. Министерство труда, миграции и занятости населения республики определило 20 приоритетных профессий, для которых будут разработаны новые стандарты профессиональных компетенций и модульные образовательные программы, сообщает об этом ведомство. В перечень вошли специалист по технологиям искусственного интеллекта, оператор беспилотных летательных аппаратов, монтажник оборудования солнечной энергетики, мастер по ремонту компонентов электромобилей и мобильных телефонов, электромеханик по лифтам, монтажник и ремонтник линий электропередач, а также специалисты по обслуживанию электросчетчиков и ремонту сельхозтехники. В министерстве отметили, что разработка новых образовательных стандартов направлена на приведение системы профессиональной подготовки в соответствие с современными требованиями рынка труда и развитием новых технологий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: пританцовывая, с улыбкой на лице, дорогие друзья, в хорошем расположении духа. Это все вы, надеемся. Нет, это мы, дорогие друзья, потому что, понимаете, как только звучит музыка в эфире радио, как только наш музыкальный фон начинает выходить на просторы радиоприемников, дорогие друзья, мы моментально улыбаемся, танцуем, веселимся и радуемся. И готовы эту положительную энергетику отдать ее прямо сейчас. Что для этого нужно? Ничего особо не надо. Добавьте звук радиоприемнику и наслаждайтесь. Черпайте энергию, подзаряжайтесь и будьте с нами, и все будет у вас замечательно. И я надеюсь, что получится открыть то самое второе дыхание. И для этого здесь собирается команда из двух человек. Прекрасная Лола Назарова. Ну, а меня, надеюсь, еще помните. Андрей Скалов тоже здесь, друзья. Всем привет!
1: Всем привет и прекрасного и продуктивного вторника желаем вам, друзья. Конечно, по сегодня будут только хорошие новости, удачные дела и тот самый очень нужный заряд бодрости. Мы здесь для того, чтобы вас поддержать, вдохновить.
0: Охладить
1: немножечко, а почему бы и да. И, конечно же, друзья, мы здесь именно для того, чтобы на протяжении ближайших 3 часов сопровождать вас. Будем это делать, как обычно, будем стараться, давайте заряжаться друг от друга.
0: Конечно!
1: Готовы, да, даже зачитывать какие-то ваши сообщения и приветы. Ну и сами, конечно, пользуясь случаем, передаем вам наилучшие пожелания и наши теплые летние приветы.
0: Приветы обязательно нужны, не забывайте их скидывать прямиком сюда, в наш телеграм-чат 28-400-107, дорогие друзья, он работает уже, он доступен для всех, так что пишите, отправляйте, все прочитаем в прямом эфире. Ну а мы делаем небольшую остановку в виде курса валют. Узнаем, что происходит в мире финансов. Стабильно там все или не особо стабильно. И вернемся к вам.
2: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба курби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1.38 дирам, 10 рупияи ҳиндӣ 96.18 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.14 дирам ва 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 58 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
2: کوربی از اور در آسیا پلاس. سوردینال در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахамы, телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани, чун офтоби тобистон.
0: Все безумие мира за 3 минуты.
9: Как говорится, друзья, наглость – второе счастье. Вы знаете, вот есть же такие люди, которые уверены в своей правоте, и, с одной стороны, это тоже вот откликается на их харизме, на их поведении, и даже некоторые люди начинают даже тоже в это верить. И мне кажется, этим очень хорошо пользуются мошенники.
10: Ну,
9: и
10: конечно, вот, как без этого?
9: Конечно, мы нашли одного такого мошенника, который несколько десятилетий, дорогие друзья, ни день, ни два, десятилетиями жил бесплатно в 5-звездочных отелях. Это, между прочим, уроженец штата Тамерланд, Индия, известная как Бингсон Джон, с 90-го года начал свою преступную деятельность, связанную с отелями по всей стране, дорогие друзья. Вот так вот.
10: Но и это же тоже верили. Талант, да, согласись.
9: Талантище.
10: Просто так,
9: в кавычках.
10: Ну, сложно, да, представить, но оказывается, действительно, друзья, заселяясь в 5-звездочной гостинице, мужчина, которому сейчас уже 69 лет, представлялся иностранным гидом, преподавателем английского языка или инструктором по йоге. Харизматичный гость очень быстро втирался в доверие к персоналу отелей, но доверие это не оправдывалось.
9: Ну да, через некоторое время постоялец съезжал, забыв заплатить, конечно же, или намеренно не заплатив. Кроме того, иногда он еще и прихватывал ценные вещицы из гостиниц. Например, взятый в аренду ноутбук. По данным полиции, за годы своей вот этой вот деятельности Джон провел около 15 лет в различных тюрьмах Индии. Теперь он вновь вернется, конечно, за решетку. Вот так вот.
10: Да, преступника все же арестовали, и пока следователи проверяют его признание и устанавливают все эпизоды мошенничества, мужчина заявляет, что вдохновлялся известным мошенником и серийным убийцей Чарльзом Сабраджем. Да, оказывается, у него есть свой кумир.
9: Свои последователи уже, да?
10: И вот, да, и вот появился он как последователь и решил, видимо, проверить, так ли все работает на самом деле.
9: Да, и теперь его ждет, конечно, 5-звездочная камера, да? Дорогие друзья, правда, там будет не совсем такой сервис, как в отелях, дорогие друзья, но все-таки, слушай, ну, на протяжении десятилетий вот так вот проворачивать эту схему, я просто не представляю. Видимо, все-таки по всей стране еще колесил, как я так могу
10: подумать. А мне кажется, даже, наверное, и за пределами.
9: Может,
10: потому
9: за пределами,
10: что, да, ты знаешь, действительно сложно представить, чтобы в стране, насколько бы она там большая ни была, ты знаешь, десятилетиями, потому что, ведь, ну, хорошо, кто-то один мог не сообщить, другой,
9: по всей стране еще колесил, как я так могу подумать.
10: А мне кажется, даже, наверное, и за пределами.
9: Может,
10: потому
9: за пределами,
10: что, да, ты знаешь, действительно сложно представить, чтобы в стране, насколько бы она там большая ни была, ты знаешь, десятилетиями,

0: Один раз говорит, я от гид, да-да, конечно, проходите, живите. Я инструктор йоги, да-да, без проблем. Я известный индийский актер, да, конечно. И последний раз так пришел. А вы знаете, я уже даже и не знаю, что сказать, я уже все перепробовал.
1: И все работает, что самое удивительное. Да,
0: доверчивые люди в Индии.
1: Возможно, да, уже даже не нужно ничего говорить, просто я хочу вас здесь бесплатно пожить.
0: Я в машине хочу вас бесплатно пожить. Да, конечно, проходите. Вам какой? Вам президентский номер?
1: Да, люкс, пожалуйста. Ну, даже не знаю, действительно, мы с тобой, как обычно, шутим, но, наверное, это все-таки тоже вопрос, это, знаешь, к полиции той же самой в Индии, да, и мне кажется, там уже нужно как-то более все-таки.
0: А мне кажется, он просто, знаешь, в участок придет, скажет, извините, вы, по-моему, ошиблись, я не мошенник. А, вы не мошенник? Да, ну идите тогда.
1: Да, с миром, пожалуйста. Ну, как-то да, очень это странно.
0: Ой, тут нам присылают фотографии своей прекрасной проделанной работы. Фархот нам скинул фото, говорит, доброго времени суток, друзья, всем прекрасного и хорошего настроения. Я рад, вот закончил очередной объект, и сейчас получу денежку, довольный, счастливый, видимо, ждет заказчика Фархот. Строго не судите, работаем как умеем. Если что, это офис и санузел в одном частном цехе. Скоро прибудет туда и мебель, и на этом, как говорится, моя компетенция заканчивается. Ну, красиво, замечательно.
1: Работа очень хорошая, очень профессиональная.
0: Мы уже как
1: деле.
0: Профессиональные прорабы, Фархот. Мы научились... Хорошо, Фархот, хорошо.
1: Как специалисты оценивать вашу работу, Фархот. Действительно, очень красиво. Поздравляем вас с окончанием очередного вашего проекта. Это действительно много сил, это много ресурсов действительно обычно затрачено. Поэтому, да, вы большой молодец. Теперь сможете немножечко отдохнуть.
0: Да,
1: поэтому потрясающего дня конечно. В целом вам желаем и хорошего отдыха.
0: Да, не забудьте тройную цену назвать, потому что мы тоже похвалили ваш проект. Скажите, на радио Азия Плюс сказали, проект замечательный, так что извините. Извините, у вас тройная цена.
1: Стоимость увеличивается.
0: Надеюсь, все будет хорошо. Так, ваша оценка лучше любого пробы.
1: Прораба. Спасибо за хорошие слова, пишет Фархот. Фархот, и нам приятно, честно говоря, что вы с нами как с друзьями общаетесь, действительно, как с близкими. Это тоже дорогого стоит, поэтому мы вот всегда по-дружески готовы поддержать.
0: Фархот, поскольку мы уже сделали рекламу, 10% наши.
1: А вот Андрей молодец, вы знаете, он нигде не упустит момент какой-то. Вот я так не особо умею, но нужно, видимо, уже учиться.
0: Ну что ж, дорогие друзья, Фархот, если что, если хотите 20%, мы вас еще и отрекламируем, мы это можем. Ладно, шутка, конечно. Спасибо огромное. Кстати, нам-то предлагают плов. В принципе, неплохая оплата, я бы сказал,
1: согласна.
0: За нашу рекламу.
1: Но
0: нормально.
1: Я все-таки это так не рассматриваю. Это даже не плата. Ну смотри, Фархот, во-первых, уже не первый раз это делает. Тебя, кстати, конкретно лично, я помню, что он же не первый раз приглашает, поэтому пусть это просто будет такой дружеский обед, какой-то обеденный перерыв.
0: Не, ну подожди. Мы сколько раз вот нас Фархот приглашал, мы отказывались. Раза три. Фархот, с вас три плова.
1: Ты уже все посчитал там,
0: я
1: да?
0: Я посчитал уже, да.
1: Вот так вот, Фархот, как говорится, да, благими намерениями не всегда сыт будешь. Ладно, да, на этом, пожалуй, нам нужно сделать небольшую паузу, поэтому еще раз всем
0: сделай
1: потрясающего
0: паузу.
1: Дня пожелаем. Ненадолго прервемся и скоро вернемся.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мохаббат дар хар катра об. Сиома – обез, кез домана и кух дастрас чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
5: Ох, да, дорогие друзья, ну прикольная штука сегодня у нас будет в нашем обзоре, расскажем про очень интересный такой триммер, да, то есть получается теперь даже прическа становится немного такой высокотехнологичной. Компания Glide представила вот на выставке вот буквально в этом году умный триммер, предназначенный для создания плавного перехода длины волос, так называемого фейда. Устройство в реальном времени регулирует высоту среза и по задумке разработчиков помогает сделать аккуратную стрижку даже человеку без профессионального навыков. То есть я, получается, совершенно не понимаю, как стричься, и вот эта штука мне поможет в этом. Вот так,
6: да,
5: друзья.
6: Мне кажется, она
5: прощайте,
6: тебе...
5: барберы, наверное.
6: Вот, она тебе действительно
5: Но подождите,
6: поможет.
5: Барберы, еще пока не прощайте.
6: Вот я так хотела сказать, но на совсем не прощайте. Да. Не стоит этого делать, потому что для работы триммера необходимо надеть на лицо специальную повязку, которая и служит ориентиром для устройства и показывает, на каком уровне должен начинаться переход.
5: Это такой, знаешь, такой лазерный уровень.
6: Где-то, да, где-то вот так, чтобы там ничего лишнего, знаешь,
5: ну, да,
6: не убрать. Во время стрижки триммер автоматически меняет длину среза в зависимости от своего положения и постепенно укорачивая волосы и формируя ровный градиент. Производитель, кстати, утверждает, что такая система должна снизить риск и появление резких линий, каких-то проплешин, ну и других ошибок, которые часто возникают при самостоятельной стрижке.
5: Ну вот, я при этом полностью самостоятельным устройством назвать нельзя. Вот этот Glay рекомендует проводить процедуру с помощью друга или родственника, или другого близкого человека. Особенно, если необходимо обработать затылок и участки, которые просто невозможно нормальному человеку вот дотянуться рукой. И в зеркале тоже, наверное, будет очень максимально неудобно. То есть, получается, один тут не справишься. Таким образом, владельцу все еще требуется помощник, который будет правильно вести триммер и контролировать результат. А не проще ли просто пойти к барберу?
6: Конечно. Устройство ориентировано преимущественно на короткие мужские стрижки.
5: Да.
6: Компания обещает максимально точный и практически безошибочный результат, однако качество фейда по-прежнему будет зависеть от формы головы, от густоты волос, от навыков человека, который держит этот самый триммер,
5: да.
6: Правильного расположения вот этой самой направляющей повязки.
5: Барберы, не прощайте, барберы, еще раз здравствуйте.
6: И снова здравствуйте.
5: На этом фоне полезность новинки вызывает, конечно, вопросы. Обычно триммер с несколькими насадками стоит значительно дешевле. Для создания качественного фейда все равно нужен опыт, хороший обзор, аккуратность. И вот это устройство не избавляет пользователя от необходимости попросить кого-то о помощи и не гарантирует салонный результат. По сути, устройство автоматизирует только изменение длины среза, но не заменяет парикмахера и не решает главную проблему домашней стрижки. Невозможно самостоятельно ровно обработать затылок. А так вот.
6: Да, умные триммеры от Glide планируют выпустить продажу уже летом, но предварительная стоимость составляет от 150 до $200, что делает устройство, скорее, все-таки дорогим технологическим экспериментом, чем необходимым бытовым прибором.
5: Так, ну смотри, получается 150 или 200. Вот получается, ну, в среднем, давай возьмем 150, хорошо. Получается, это 15 моих стрижек.
6: Вот, кстати говоря, да. Если посчитать еще, что стрижка примерно раз в месяц происходит, это даже больше года.
5: Больше года. За эту цену я могу стричься без проблем.
6: Стричься спокойно, конечно, и не париться.
5: Вот, да, дорогие друзья, вот, в принципе, за эту сумму, если посчитать примерно, что стоимость стрижки стоит примерно где-то $10, ну, так, хорошего барбера, $10
6: да стоит там, стрижка. Да там, по-моему, даже не только стрижка, там прям все лицо.
5: Нет, Лола, ты знаешь, ты сейчас вот и не права. Вот ты думаешь, что сейчас только женские стрижки стали дорого стоить, но ничего подобного. Сейчас уже мы тоже вот так вот постепенно к вам подбираемся.
6: Наконец-то ты все-таки признаешь этот факт, да, что не одним мылом насущным мужчина богат сейчас у нас.
5: Само собой, само собой. То есть, получается, если ты идешь делать стрижку, вот непосредственно хорошую стрижку, если ты хочешь ее подровнять, растительность на лице, то это тебе обойдется где-то примерно в 150 саманей. Примерно.
6: Ну, там вся голова участвует в преображении.
5: Ну, если вся голова, то это получается 10 стрижек можно выполнить, не покупая вот этот вот странный аппарат. Целый год. Ты знаешь, я, наверное, не купил бы эту вещицу, потому что все равно еще придется кого-то запрягать, чтобы кто-то тебе... Затылок выбривал еще.
6: Каждый раз кого-то просить и быть зависимым от какого-то человека, который, возможно, там один раз, второй раз поможет. А
5: представь, Лола, я вот эту штуку купил, и в какой-то момент говорю: Лола, мне вот скоро надо идти на выступление, ты мне затылок, пожалуйста, давай прям, да, прям во время эфира.
6: Ох,
5: да.
6: Тут бы я включила свою фантазию. А почему бы и нет? Ну, разочек поэкспериментировать я бы взялась, ты знаешь?
5: Почему это моя голова должна быть для экспериментов? Скажи, пожалуйста.
6: За результат.
5: Я не ручаюсь, да?
6: Да, я бы все-таки, конечно, не ручалась.
5: Вот так, ой, извините, ой.
6: Нет, ну ты знаешь, опять же, действительно, человеку без опыта очень сложно вообще, в принципе, взять его так с первого раза, очень ровненько, аккуратненько.
5: Да, согласен,
6: как бы там все, да, побрить, постричь, почистить. Поэтому нет, об этом, мне кажется, не может быть и речи. В любом случае, чем просить кого-то, еще надевать какую-то повязку, которая вдруг во время процедуры еще спалась
5: туда. А потом смотри, да, а потом так посмотрел, так что-то все криво. А давай под Котовского, прям под ноль. Прямо так, и вот у тебя уже такая...
6: И смысл тогда дорогущего триммера?
5: Да, согласен. Зачем? Такая гладкая, красивая прическа. Ну ладно, дорогие друзья, вот такое устройство очень странное, на мой взгляд. И честно признаться, мне кажется, проблемы абсолютно никакой не решает. Легче просто пойти к хорошему барберу, у которого есть опыт работы, который, мне кажется, создаст именно тот образ, который нужен вам. Вот. И при этом за вполне приемлемые деньги. Так что,
6: и пусть у него будет не такой дорогущий триммер. Главное, чтобы он был рабочий.
5: Главное, чтобы у него руки были.
6: И руки, правильные, да, были.
5: Правильные руки.
6: Уже с опытом работы. Вот тогда все будет в порядке.
5: Так что, дорогие друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться к вам в следующем часу. Обещаем это сделать. Он тоже будет насыщенный, интересный. Но мы делаем остановку, чтобы, конечно же, вернуться снова.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. И Мон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: کز این چمن نبری آستین گل، کز گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بوبین بیشونال و بیرخص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجهی شما معلومات درباره وضع هوا با اطلاعی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان امروز هوا ابرنک شده در خوروغ بعضاً بارانی کم شدت میبارد هوا در خوروغ 33 درجه گرم در خوجند 39 درجه گرم در باختر 40 درجه گرم در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم میشود در همگونه وضع هوا با شما تابع بولیدار زمانده ایم
2: воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Мы здесь, друзья, чтобы вы там, у себя на работе, совершили тот самый трудовой подвиг. Дорогие друзья, берите энергию, черпайте и просто будьте с нами, чтобы хорошее настроение сопровождало вас в ближайший час, дорогие друзья. Или даже два. Потому что именно второй час мы запускаем по нашим радиочастотам, чтобы вы действительно чувствовали себя максимально хорошо. И даже не горячо, а немножко прохладно. Даже наши шутки, информация сегодня, мне кажется, все для этого работает, чтобы вы немного охладились. Кстати, сегодня максимально жарко на улице. Пожалуйста, обязательно берите с собой сегодня зонтики. Любые абсолютно, от дождя, для дождя или под дождем. Неважно какие. Главное, чтобы над вашей головой обязательно была хоть какая-то тень. Естественно, какие-то, не знаю, кепки, панамки, шляпа, бандамки, шляпки, сомбреры. Абсолютно все, что угодно, друзья. Все должно быть обязательно на голове, чтобы защищать от жуткого палящего солнца. И, естественно, бутылочка воды, дорогие друзья, чтобы всегда прохлада вас сопровождала, чтобы тепловой удар вы тоже не получили. В общем, берегите себя обязательно. И знаешь, я даже сейчас вот смотрю, некоторые, знаешь, мужчины ходят в костюмах по улице. Мне даже их немножко становится жалко. Я понимаю, в некоторых офисах есть строгий дресс-код, и мне даже их немножко жаль. Дорогие друзья, очень прям сегодня жарко, берегите себя, и пускай в любом случае, невзирая на погоду, всегда было хорошее настроение. Ну а мы стартуем. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз.
1: Всем привет, всем хорошего дня. Да, мы здесь, и это уже второй час, друзья. Мы вас поддерживаем. Очень надеюсь, что у нас это получается. И да, сегодня действительно жарко, как сказал Андрей, поэтому нужно обязательно быть осторожней на солнце. Вот в этот солнцепек, в самую жару, действительно нужно помнить о том, что как-то каждый из нас должен стараться себя обезопасить. Поэтому берегите свое здоровье и давайте попробуем сделать этот день чуточку ярче. Для этого вспомним, какие праздники сегодня отмечаются.
0: Сегодня 14 июля 2026 года, вторник, и день рождения пенсии. Я не знал, что у нее есть собственный день рождения.
1: Оказывается, вот видишь, есть. Да. Я тоже, кстати, прикольно, не знала, прикольно, что у пенсии есть свой собственный день.
0: Вообще интересно, кто придумал пенсию? Вот как это все зародилось и откуда пошла вот эта вся вот идея этого удивительного, как это сказать еще, удивительного действия, которое все-таки вошло в нашу жизнь, очень прочное, причем во многих странах она практикуется, эта пенсия. Кстати, ты знаешь, я вот вспоминаю свое детство, когда к бабушке и дедушке приходил почтальон с такой сумкой наперевес и раздавал пенсию. Да, бывали такие, было такое время, представь себе. Ну. И я обычно так смотрел, когда приходит этот почтальон и с денежкой раздает, считает, отдает. Вот и бабушки, дедушки, они расписываются. Я думаю, как хорошо, наверное, жить на пенсии. Я был такой совсем маленький еще.
1: Да, конечно. В то время кажется, что замечательный период.
0: Тебе когда почтальон приходит, да, приносит, деньги приносит.
1: Денежки,
0: да.
1: Ничего особо делать не нужно. Можно отдыхать, можно никуда не торопиться. Но вообще, что касается этого дня, ты знаешь, оказывается, действительно.
0: Не знаю.
1: Именно 14 июля отмечается день рождения пенсии, поскольку именно в этот день, в 1945 году, в США была впервые предложена концепция государственной пенсии.
0: О, прикольно.
1: И да, именно с этим связано. Поэтому да, друзья, вот в кругу семьи или на работе сегодня принято отмечать выход на пенсию или поздравлять пенсионеров с днем рождения, с днем рождения пенсии той самой. Поэтому сегодня, да, мы тоже вот поздравляем.
0: Хорошо, еще день смородины сегодня отмечается. Уникальная ягодка, насыщенная витаминами, в том числе витамином С, дорогие друзья. Вообще очень люблю смородину. Обожаю ее абсолютно в любом виде, в виде, не знаю, какого-то компота, сиропа, не знаю, варенья. Просто обожаю. Вообще смородина, она очень классная. Люблю ее очень сильно.
1: Я тоже люблю смородину, черную в особенности люблю, потому что бывает еще и красная смородина.
0: Да, да, мне кажется, абсолютно любая.
1: Таких оттеночков ярких. Но на самом деле, действительно, очень полезная ягодка, на самом деле, может быть, кто-то и не знает, но она очень богата витамином С, железом, различными антиоксидантами, которые положительно сказываются на нашем здоровье.
0: Кстати, у нас тоже есть смородина, друзья, обязательно.
1: Да, не в таких количествах, да, как конечно, хотелось бы, но у нас тоже действительно можно сейчас найти. И помните, что ягодки очень укрепляют иммунитет, а вот, кстати, смородина еще и поддерживает зрение.
0: Ты знаешь, вот такой случай интересный произошел, буквально вот получается, да, прошлом году я положил эту смородину в холодильник, в морозильник и забыл благополучно. Mm-hmm. И однажды зимой, разбирая холодильник, я нашел целый вот такой вот контейнер со смородиной. Знаешь, какое для меня это было счастье. Прям такой привет из лета. Эй!
1: Ну да, видишь, если что-то благополучно забыть, а потом найти через какое-то время, это тоже может порадовать.
0: Да-да-да, именно так. Еще сегодня про хаоса и беспорядка. Вот так вот, дорогие друзья. На самом деле, хаос — это и есть мой порядок. Мне кажется, у каждого мужчины благо то, что у нас есть вторые половинки, которые нам помогают все-таки иногда привести себя в порядок, да, и избавиться от хаоса. Mm-hmm. Спасибо вам огромное, наши любимые женщины.
1: Ну, да. Вообще, ты знаешь, как раз-таки, мне кажется, этот праздник и призван людей иногда чуточку, знаешь, все-таки пускать тот самый хаос в свою
0: жизнь. Можно, да?
1: Да, все, потому что все-таки сейчас, в настоящее время, когда все бывают загружены настолько максимально, что нет даже возможности действительно где-то там, знаешь, немножечко пошалить, где-то немножечко расслабиться. И да, вот оказывается, этот праздник придуман американским Эндриан Сью Куперсмит. И как раз для того, чтобы немножечко какой-то непредсказуемости добавить в жизнь.
0: Все нормально,
1: и
0: все нормально.
1: Да, найти какой-то даже источник вдохновения в этом самом беспорядке и хаосе.
0: Каждый день такое. Так что ничего, нормально, нормально. В принципе, мне ничего придумывать не нужно. Еще сегодня день Всемирных интеллектуальных игр. Очень классный, мне кажется, тоже праздник. И мы вчера, по-моему, даже об этом говорили, что у многих сейчас в телефоне уже установлены все эти головоломки, кроссворды, сканворды и прочее, прочее, прочее. То есть продолжать в том же духе — это действительно очень классная штука, потому что с годами наш мозг становится все ленивее и ленивее, а вот эти вот штуки помогают все-таки держать мозг в тонусе. А еще, кстати, помогает наш розыгрыш в третьем часу, дорогие друзья.
1: Да, это тоже.
0: Участвуйте обязательно и тоже, да, свое серое вещество тренируйте.
1: Тренируйте, немножечко напрягайте, конечно. Поэтому, да, сегодня всех поздравляем с этими замечательными праздниками, которых, кстати, сегодня много на самом-то деле. И вот что касается интеллектуальных игр, мы забыли поздравить самое главное шахматистов, мне кажется.
0: Конечно,
1: вот, это
0: конечно.
1: Те самые люди, шахматы, шашки, которые действительно прям любители тех самых вот интеллектуальных игр. Поэтому, да, друзья, если вы тоже к ним относите себя, даже как любители, вот сегодня есть хорошая возможность поздравить.
0: Абсолютно верно. Ну и быстро еще пройдемся. Праздник стельки сегодня. Такая штука специальная в обуви, друзья, очень нужное и важное. Всемирный день косаток, Всемирный день шимпанзе. Вот так вот, друзья, вот такие сегодня праздники. Вот как-то так. На этом, пожалуй, и заканчиваем. Повод, я думаю, найдете обязательно, чтобы сделать этот день немножко ярче. Ну а мы прямо сейчас переходим на курс валют.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1.38 дирам, 10 рупияи ҳиндӣ 96.18 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.14 дирам ва 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 58 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
2: کوربی اسپور در آسیا پلاس.
4: رکلاما در آسیا پلاس.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: О, чекупки могу, Ромат. Гул оф топ. Апчу, боз аллергия.
9: О, Ромазиза, и лоджаш хаст аллергия. Раҳою бизуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд, яъне
9: ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чикор мекардам, а?
9: Аллервик ҳаёти бе аллергия аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Совершенство начинается
10: начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
11: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: دستو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
2: Но это не точно.
3: Мы вот тут и сегодня, и частенько сегодня будем говорить, мне кажется, про так называемое, да, вот состояние внушения, да, или плацебо, да, еще эффект плацебо,
4: да,
3: еще
4: эффект
3: его называют, когда мы можем себе что-то внушить и хорошее, иногда что-то не очень хорошее.
4: Да, хорошее,
3: и,
4: к сожалению.
3: Что самое интересное, я-то подумал, что вот этот самый эффект плацебо открыли его относительно давно. Я думаю, вот как-то вот наши современники не должны от этого уже как-то страдать, потому что мы живем в век информационных технологий, мы все уже знаем. Ну, оказывается, вот сейчас отправимся мы в 2006 год, друзья, и там произошел очень интересный случай. Там вымышленный вирус из сериала заразил португальских школьников, дорогие друзья.
4: Ничего
3: Все это произошло действительно в 2006 году. В Португалии произошел необычный случай, который позже назвали вирусом мыльной оперы. В популярном подростковом сериале, даже название его не смогу повторить, потому что тут на испанском,
4: Марангаском,
3: по-моему. Марангаском,
4: да,
3: Акуракр. Показали сюжет о загадочной болезни. У героев появился кашель, головокружение, сыпь, слабость и затрудненное дыхание. А в самой школе началась паника. Да, дорогие друзья?
4: И через несколько дней похожие жалобы стали поступать уже из настоящих португальских школ. Сотни учеников сообщили о головокружении, проблемах с дыханием, раздражении кожи и общем недомогании. В некоторых учебных заведениях занятия временно приостановили, потому что родители, учителя и даже местные власти опасались распространения неизвестной инфекции.
3: Да, врачи начали проверять всевозможные причины: вирус, пищевое отравление, аллергию или, возможно, химические какие-то вещества. Однако общего возбудителя, который мог бы объяснить все эти случаи, не удалось обнаружить. При этом большинство заболевших были школьниками, которые смотрели сериал и хорошо знали симптомы вымышленной болезни, друзья.
4: Ничего себе.
3: Да.
4: Но специалисты все-таки предположили, что речь идет о массовом психогенном заболевании. Это состояние, при котором физические симптомы действительно ощущаются, но возникают они не из-за инфекции, а под влиянием тревоги, внушения и поведения окружающих.
3: Ну да, механизм мог быть довольно простым, однако человеку становилось плохо из-за усталости, жары или стресса. Остальные вспоминали сюжет сериала и начали внимательнее прислушиваться к своему телу. Обычное головокружение или даже першение в горле уже воспринималось как начало вот этой вот болезни. Страх усиливал дыхание и сердцебиение, а это, в свою очередь, могло вызывать еще большую слабость и ощущение нехватки воздуха, друзья. Ужас какой.
4: Да, получается, что каждый новый случай убеждал окружающих, что вирус действительно распространяется. Получился замкнутый круг. Сериал показал болезнь, дети запомнили ее признаки, и кто-то стал чувствовать недомогание, остальные испугались и начали замечать какие-то похожие симптомы у себя.
3: Но самое интересное в этой истории то, что болезнь была вымышленной, а реакция организма вполне реальной. Этот случай показывает, насколько сильно страх, ожидание и массовое внушение могут влиять не только на мысли человека, но и на его физическое, друзья, самочувствие.
4: Да,
3: вот так
4: сила
3: вот, друзья.
4: Убеждения действительно бывает настолько сильная, что там уже и не знаешь, хорошо это или плохо.
3: Так что, слушай, тут даже как-то, мне кажется, когда какой-то сериал начинается, надо сразу так...

0: Осторожно, не внушайте себе то, что показано в этом сериале. Опасность, вирус мыльной оперы. Добавлять.
1: Возможно. Но вообще, ты знаешь, многие, если направлять эту самую силу убеждения вот в нужное, в позитивное, в положительное какое-то русло, они считают это настоящей, знаешь, там, волшебной палочкой, когда действительно можно как-то что-то наладить. И некоторые даже, вот ты знаешь, рассказывали о том, что как раз-таки улучшали свое самочувствие благодаря вот убеждению, там, действительно налаживали как-то жизнь в лучшую сторону. А вот если, конечно же, вот в каком-то таком русле использовать, да, то там, да, можно найти и не одну болезнь, мне кажется.
0: А вообще нужно, мне кажется, каждый день внушать то, что какой сегодня хороший день, какая у меня все-таки замечательная работа, какая у меня прекрасная семья, какие у меня хорошие коллеги. Вот, да, и все,
1: даже
0: и все будет хорошо.
1: Не хочу, все правильно ты сейчас говоришь. Друзья, убеждение — это действительно очень мощная сила, и нужно об этом помнить, иногда даже через «не хочу» настраивать себя только на позитив.
0: Я-то вот тоже думал, что в современном мире такое невозможно, и на нашем современном времени, вот в 2006 году, друзья, вот вам и результат. Так что сила внушения тоже играет колоссальную роль. Но правильно направьте ее в нужное русло, и все будет хорошо. Ну а мы идем вперед. Далее, друзья, у нас полезная информация. Мир цифрах. Мы скоро будем.
2: Коротко о главном.
3: В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил глава Минпрома. Таджикские боксеры завоевали 2 медали на чемпионате Азии. Отечественные компании получили доступ к льготам при экспорте в ЕС. Южнокорейский инвестор возобновит разработку месторождения Майхура. В республике выявили 15 поддельных иностранных дипломов за полгода. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афсалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 236.4
7: 236.4 миллион доллар ардиши як мусаввари расом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
8: 107 дараҷа гармӣ.
9: Радиои Азия Плюс.

0: еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: Ну что, вот эта Годзилюка возвращается снова к нам, оказывается, дорогие друзья.
7: За что ты ее так обозвал?
6: Ну, потому что, знаешь, она немножко поправилась, постарела немного. Вот и да. Поэтому я так ее называю. Знаешь, оказывается, если посмотреть самые первые фильмы с Годзиллой, знаешь, она такая стройная, накачанная, с мышцой, понимаете ли.
7: А да. Тут поржавела. И совсем не страшная, кстати.
6: Абсолютно.
7: Говоря.
6: А тут, понимаешь, на дне полежала, рыбки поела, поправилась.
7: Отдохнула.
6: И снова пошла ломать все эти небоскребы. Крушить. Да. В общем, друзья, в тизере «Годзиллы минус ноль» раскрыли смелый план по уничтожению монстра. Вот так вот, дорогие друзья, оказывается. И вот мы совсем скоро узнаем, получится ли уничтожить этого монстра или нет.
7: Да, оказывается, студии Toho and G-Case выпустили трейлер фильма «Годзилла минус ноль» и раскрыли свежие подробности продолжения оскароносного «Годзилла минус один».
6: Оскар есть.
7: Да, судя по ролику, после нового появления Годзиллы, власти Японии готовы пойти на крайние меры. Они рассматривают возможность применения термоядерного оружия.
6: Ну так вообще они максимально странные вот эти вот создатели фильмов. Вообще вот радиация, это ему наоборот хорошо этой Годзилле. Ему или ей, я не знаю.
7: Да, ему, наверное,
6: все-таки. Ему наоборот хорошо становится. Зачем его этим уничтожать? Вот что самое интересное. Ну ладно, в трейлере представили такой экстренные службы обсуждают план, который один из персонажей называют еще одной моральной чертой, которую человечество не должно переступать. После сцены со сбросом бомбы появляется разгневанный тот самый Годзилла, намекая на то, что такой шаг лишь усугубит ситуацию. Именно так.
7: Да, именно так. К актерскому составу присоединился Мин Танака, снимавшийся в фильмах «Идеальные дни» и «47 ронинов». Он сыграл Кандзи Мураками, биолога, который получил глубокую психологическую травму во время войны. К своим ролям также вернулись Рюнусуке Камики, это бродяга Кэнсина, последняя легенда, и Минами Хамабе. С нами явно что-то не так. Фильм. Также Хидатака Йосиока, «Всегда закат на Третьей авеню», и ряд других актеров, которые уже до этого, видимо, все-таки принимали участие в съемках фильма про
6: Годзиллу. Тут получается полностью японское производство будет, как я понимаю. Но вот по официальному синопсису, спустя 2 года после событий первого фильма, Япония постепенно оправилась от разрушений и начала возвращаться к мирной жизни. Однако новая угроза вновь ставит страну на грань катастрофы. Создатели подчеркивают это слоганом: третьего раза не будет. Здесь все заканчивается. Вот ранее, кстати, было известно, что действие продолжения выйдет за пределы Японии. Годзилла направится в Нью-Йорк и пройдет мимо Статуи Свободы. Это станет таким первым появлением японской версии монстра в американском городе со времен фильма еще 98 года. Режиссером, сценаристом и руководителем, и также по визуальным эффектам вновь выступит Такаси Ямадзаки.
7: Годзилла минус ноль выйдет в прокат 3 ноября,
6: круто.
7: Друзья.
6: Этого
7: картина
6: года.
7: Станет первым японским фильмом, полностью снятым для IMAX на сертифицированные цифровые камеры высокого разрешения.
6: То есть, да, качество будет максимально интересное. Возможно, даже и в 3D, как я понимаю, выйдет картина. Хотя, может быть, даже если в 3D не выйдет, все равно, то есть это получается, будет очень четкая, интересная картинка. Кстати, на IMAX сейчас снимают и «Одиссея», по-моему,
7: да,
6: полностью.
7: Сейчас,
6: хотя уже
7: мы,
6: сняли.
7: Помнишь, говорили об этом?
6: Да, да, да, да. То есть это новейшая технология съемки на данный момент, дорогие друзья. Очень дорогая и очень детализированная.
7: Ну что, будем ждать.
6: Да.
7: Посмотрим, что получится в этот раз с «Королем монстров», по-моему, так называют Годзиллу как раз.
6: Годзюка.
7: Вот, что-то может быть более масштабное будет. Хотя, казалось бы, уже куда больше.
6: Куда уже больше. На самом деле, я не особо люблю эту франшизу, потому что, знаешь, вот и все вот эти 2 часа только и слышно.
7: Разрушения.
6: Одни разрушения. Вот мне кажется, если просто вот взять, соединить все эффекты, которые в этом фильме есть, там просто получится бам-бум-бам-бам-бам-бам-бам. Я немножко, знаешь, устаю от такого кино, но подросткам и детям почему-то нравится, не знаю.
7: Оказывается, огромное количество фильмов про Годзиллу. Ты знаешь, я специально сейчас посмотрела. Да, я тоже думала, что, наверное, там, ну, 3-4 фильма. А нет, огромное количество. То есть сразу прям так все не пересмотришь. То есть мы, я видела, видимо, всего 2 вот из всех.
6: Я, наверное, видел всего, наверное, 1. И где-то я, наверное, уснул, наверное, на какой-то из частей. Да.
7: Даже не до конца.
6: Не до конца досмотрел. Но на самом деле, почему-то моим детям нравится. Вот мой сын прям любит смотреть, вот как там все вот это рушится, как вот там вот это здоровое вот это вот существо гуляет и ломает дома. Ай. На самом деле, мне кажется, есть, как я понял сейчас по этому трейлеру, наверное, 2 ветви. Одна ветвь, наверное, Голливуд, то есть, получается, где-то в Голливуде совместно с Японией снимают, а есть, наверное, чисто японская Годзилла.
7: Вот, именно, наверное, так.
6: Вот чисто, чисто японская Годзилла, получается.
7: Я сейчас специально смотрю, мне стало интересно. На сегодняшний день, оказывается, существует 30 японских фильмов про Годзиллу.
6: Мама
7: 5
6: мия.
7: Американских адаптаций и 3 анимационных,
6: получается,
7: фильма.
6: Получается, мы с тобой смотрели те самые американские адаптации.
7: Да,
6: а вот только... это чисто классическая Годзилла, получается, выйдет уже 3 ноября, друзья. Вот как интересно все. Жуть.
7: Ну что, будем ждать, посмотрим. А вдруг в этот раз нас чем-то удивят эдаким.
6: Ну, возможно, и так. Друзья, но мы делаем остановок в виде коммерческой паузы и вернемся уже в следующем часу. Там ожидается наш традиционный розыгрыш. Скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбасей мегачипс дар сомоны и мегачипс нухта тиджей бакайгир. Вайо онру тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-88-88 херист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомоны и мегачипс нухта тиджей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мохаббат дар хар катра об. Сиома обес ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душанбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бирав Зохид Недори Махзи Бар Асрор Печидан. Ту Махви Зохири Аммо Мами Боят Басар Печи. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил глава Минпрома. Таджикские боксеры завоевали две медали на чемпионате Азии. Компании Таджикистана получили доступ к льготам при экспорте в ЕС. Далее подробности этих и других событий. В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил об этом глава Минпрома Шерали Кабир. Цены, по которым продукция продается крупным предприятиями, регулируются антимонопольной службой. После компании есть дилеры, а после дилеров – частные предприниматели, которые смогли создать этот ажиотаж, заявил Шерали Кабир, добавив, что для покрытия растущего спроса в течение полутора лет будут построены 4 новых цементных предприятия. Их продукция потребуется для строительства жилья, школ, промышленных объектов, инфраструктуры и гидроэлектростанции, сказал министр. При этом он отметил о снижении экспорта, в частности, сокращены поставки в Афганистан, что может ослабить позиции таджикских производителей на этом рынке. Сейчас конкуренция усиливается со стороны Узбекистана, где производится до 20 миллионов тонн цемента в год, сказал глава Минпрома. Для сохранения стабильной ситуации на рынке решено проводить ремонт цементных предприятий зимой, а также влиять на отдельные производственные процессы частных предприятий, сказал глава Минпрома. Компания из Южной Кореи планирует привлечь 80 миллионов долларов для возобновления работы майхуринского вольфрамового месторождения в Таджикистане. Об этом также сообщил министр промышленности и новых технологий страны Шерали Кабир. По его словам, месторождение разрабатывалось еще в советское время. Там добывали преимущественно вольфрам, а также небольшое количество золота. Отметим, что Майхура – это совместное таджикско-китайское предприятие. Доля Таджикистана составляет 51%, а доля китайской стороны составляла 49%, но эта компания китайская продала свою долю компании из Республики Корея, сказал министр. По его словам, новый инвестор намерен привлечь финансирование и восстановить производство. Семьдесят девять отечественных компаний зарегистрировались в Европейской системе зарегистрированных экспортеров РЭКС, которая позволяет пользоваться тарифными преференциями при поставках продукции на рынок Евросоюза. Об этом сообщили представители агентства по экспорту страны. По их данным, одновременно в стране создается цифровая платформа, на которой планируется разместить информацию о надежных отечественных экспортерах, их продукции и возможностях поставок за рубеж. В действующий реестр экспортеров включены около 200 предприятий, обладающих экспортным потенциалом и соответствующих установленным требованиям. Завершить работу над электронной платформой планируется до конца текущего года, отметили в агентстве. Таджикские боксеры завоевали две бронзовые награды на чемпионате Азии, который проходит в Джакарте. Их обладателями стали Фаринуз Абдуллаева и Ходжи Муминджон Холов. Чемпионат Азии будет проходить до 16 июля. В турнире принимают участие около 430 боксеров из 26 стран. Таджикистан на соревнованиях представляют 11 спортсменов. С начала года на таджикско-афганской границе произошло 7 вооруженных столкновений между силовыми структурами республики и афганскими контрабандистами. В результате были убиты 17 граждан Афганистана. Об этом сообщил директор агентства по контролю за наркотиками Зафар Самад. По его словам, за 6 месяцев на границе с Афганистаном было изъято свыше 1,5 тонн наркотиков. По словам главы агентства, анализ поступающей информации свидетельствует о том, что в Афганистане продолжают расти объемы выращивания, переработки и производства наркотиков, включая синтетические психотропные вещества, и продолжает функционировать подпольные лаборатории по их изготовлению. Агентство по надзору в сфере образования и науки в первом полугодии выявило 15 поддельных документов об образовании иностранных государств, представленных для признания и установления их эквивалентности. Среди выявленных поддельных документов 2 диплома относятся к высшему профессиональному образованию по медицинским специальностям и 10 фальшивых дипломов бакалавриата по различным направлениям подготовки. В агентстве отметили, что признание иностранных документов об образовании является обязательной процедурой для граждан, которые получили образование за рубежом и намерены продолжить обучение, трудоустроиться или подтвердить свою квалификацию в Таджикистане. Всего за январь-июнь текущего года в агентство поступило 456 обращений о признании документов. Отмечается, что использование фальшивых документов об образовании может привести к допуску к профессиональной деятельности лиц, не обладающих необходимыми знаниями и квалификацией, особенно в таких социально значимых сферах, как здравоохранение, образование и инженерия. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шановандагони азиз. با توجهی شما معلومات در باره وضعی هوا با اطلاعی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان امروز هوا ابرناک شده در خوروغ بعضاً بارانی کم شدت میبارد هوا در خوروغ 33 درجه گرم در خوجند 39 درجه گرم در باختر 40 درجه گرم در دوشنبه و ناحیه های تابه جمهوری هوا امروز 38 درجه گرم میشود در همگونه وضعی هوا با شما تابعی بلیدار زمانده ایم
2: воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
4: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
0: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
5: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کرد. 10 افغانی 1.38 درم، 10 روپیه هندی 96.18 درم، 10 تنگه قزاقی 19.14 درم و 10 سوم قرغیزی 1 سومونی. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9.25 درم، 1 یورو 10.58 درم، 1 روبل روسی 12 درم، 1 دینار کویت 3 سومونی ارزش دارد. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
6: Приветствует вас самая прохладная волна, дорогие друзья, это радиостанция «Азия Плюс». Ну и мы, конечно же, своими тоже прохладными голосами составим вам компанию в этом часу, дорогие друзья. Так что вы присоединяйтесь, добавляйте звука, будьте с нами и не торопитесь, а просто заряжайтесь и берите положительную энергетику, чтобы продолжать рабочие задачи. Ну что, здесь студия Андрей Скалов и Лола Абназарова. Всем привет, друзья!
7: Всем привет! Потрясающего дня, легкого, чудесного, доброго, такого яркого, как солнышко на улице. Желаем вам сегодня, да. Пусть этот самый вторник вас бодрит, пусть вдохновляет, пусть приносит вам только самые положительные эмоции, друзья. И да, еще на протяжении целого часа почти мы будем с вами, тоже постараемся вас зарядить. Если вы еще не успели за предыдущие два часа открыть второе дыхание, то самое время это сделать.
6: Присоединяйтесь. Да, присоединяйтесь. Мне кажется, вот сейчас летом очень просто себе, знаешь, найти хороших друзей и новые знакомства завести очень легко.
7: Почему?
6: Достаточно найти просто один большой зонт, и все. Все будут идти к тебе как источнику тени.
7: Да.
6: Так что, друзья, если вам нужны новые знакомства, берите огромный-огромный зонт, выходите на улицу, и все будут идти за вами.
7: Если соберутся.
6: Конечно.
7: Под этим самым зонтом.
6: Ну, а мы вас собираем в нашем радиоэфире, собираем и, конечно же, сопровождаем. Обязательно оставайтесь с нами, впереди наш традиционный розыгрыш. Скоро будем разыгрывать подгузники Unicorn от нашего партнера. Дорогие друзья, подгузники, кстати, производятся здесь, в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии. Участвуйте, побеждайте, всем желаем удачи. Ну а сейчас новый трек звучит в эфире «Азия Плюс» и возвращаемся совсем скоро к вам.
2: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера». Только вперед!
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решил остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: быстро. Минимум усилий, максимум результата. Рабочие фишки.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Ну что, челленджи. Наверняка знаете, что это такое, да? Когда вам говорят, а ты сможешь такое повторить? И повторяешь, как правило. Или нет. В общем, и оказывается, офисные челленджи тоже существуют. Вообще, корпоративная жизнь — это не только совещания, отчеты, дедлайны. Иногда компании и организаторы устраивают настолько странные эксперименты, соревнования, что офисные кресла превращаются в гоночные болиды, а сотрудники — в живые экспонаты. И все это реальные случаи, друзья.
2: Чистая правда. Расскажем сегодня как раз про эти челленджи, вызовы, которые действительно принимаются. Гонки на офисных креслах в Японии. В Японии с 2010 года проводятся Гран-Прикс. Команды из трех человек 2 часа ездят по трассе на обычных офисных креслах, отталкиваясь ногами. И побеждает команда, преодолевшая больше кругов. В соревнованиях участвуют в том числе сотрудники компании и офисные работники.
1: Да, с 2010 года, слушай, уже популярный вид спорта.
2: Ездят по трассе на обычных офисных креслах, отталкиваясь ногами. И побеждает команда, преодолевшая больше кругов. В соревнованиях участвуют в том числе сотрудники компании и офисные работники.

0: Рекламное агентство White & Kennedy превратило витрину своего офиса в публичное рабочее пространство. Сотрудники сидели и работали прямо за стеклом, как экспонаты, а прохожие могли в это время наблюдать за ними с улицы и через онлайн-трансляцию.
1: Надеюсь, уборные тоже были?
0: Нет, надеюсь, что как раз уборные не были.
1: Или возле, не были, да, точнее.
0: Да, возле этих самых витрин.
1: Я надеюсь.
0: Возле окон, конечно. Тут все должно быть прям в порядке.
1: Да, и эксперименты против сидячей работы. В Великобритании офисные сотрудники участвовали тоже в программе SWAL, в рамках которой их мотивировали меньше сидеть, чаще вставать и пользоваться регулируемыми столами. Эксперимент продолжался несколько месяцев, а результаты отслеживали исследователи, между прочим. Ну, правда, не знаю, к чему это привело, но, наверное, к усталости в ногах.
0: Вот, и в чем заключался этот самый эксперимент? Вот нужно было, все-таки побольше поискать информации. Фальшивое увольнение за стресс. Тоже интересный челлендж. В 2024 году это уже индийская компания Yes Madam распространила сообщение, будто уволила сразу более 100 сотрудников, признавшихся в стрессе во время корпоративного опроса. Позже компания заявила, что это был рекламный челлендж и попытка привлечь внимание к выгоранию. Акция вызвала сильную критику, кстати.
1: А вот сердечные приступы у людей, истерики. По-моему, стресс больше вызвала вот эта новость.
0: Нервный тик опять.
1: Тот же самый ужас какой-то. Ну, странный челлендж, конечно, ну ладно. Видимо, знаешь, это, наверное, когда ты побеждаешь свой стресс еще более серьезным стрессом.
0: А вот ты какой бы челлендж запустил?
1: Офисное кресло мне нравится, прикольная идея, я бы тоже поучаствовал в таком соревновании, потому что я вот бегать особо не люблю, а вот на кресле погонять, я бы с удовольствием.
0: Отталкиваясь ногами,
1: я присоединился бы к этому челленджу, да. Но, правда, вот это с горочки скатиться с препятствиями, нет, это не мое, но просто вот покататься на скорости, может быть, да, я бы еще согласился.
0: Интересно.
1: Хотя, ты знаешь, конечно, они так серьезно, японцы, к этому относятся, к виду спорта, это уже официально практически стало видом спорта, я даже видел кадры, когда специальные колесики подбираются, специальная конструкция стула, чтобы он не сломался во время гонки. Представь, там 2 часа нужно гонять по трассе.
0: В общем, да. И, конечно, свои правила.
1: Да, абсолютно верно. Соблюдать. У них правила есть определенные, да, у них шлемы, защита, то есть так серьезно все. И причем очень прикольно, что, оказывается, там не дают деньги за участие, потому что как бы считается не такой серьезной забавой, но зато дают, получается, мешок риса.
0: Так, почему?
1: Да,
0: для чего?
1: Там, получается, команда из 3 человек. То есть, получается, вот вы из офиса идете, говорите, давайте вот участвовать. Ну, давайте. В общем, каждой команде дается 3 мешка риса за участие.
0: Mm-hmm.
1: Вот так вот, очень прикольная награда.
0: Что они, интересно, потом делают, правда, с этим рисом?
1: Ну, ты знаешь, что вообще в Японии это довольно популярный продукт, я тебе так скажу.
0: Довольно популярный, тут ничего не скажешь.
1: Я тоже не знаю, почему странно, почему именно выбрали рис в качестве подарка. Ну, наверное, дают кубок и мешок риса.
0: Возможно. Главное, чтобы не заставили перебирать потом это. Рис еще, понимаешь? А то скажешь, так, покатались.
1: Нет,
0: там, что-нибудь устроили.
1: Правда, я вот не знаю, почему такой выбрали приз. Относительно, кстати, недавно проходили эти уже весной этого года, проходили такие чемпионаты в Японии, и вот я читал информацию, что победитель получал мешок риса. То есть, если команда побеждает, то каждому по мешку, вот так вот.
0: Ну да, вообще интересно. Можно, кстати, действительно не обязательно оплату производить, да, в какой-нибудь там валюте, а можно, например, какие-то бонусы приятные,
1: да,
0: там,
1: согласен,
0: на работе.
1: То есть, если
0: да,
1: это же офисный, да, сразу тебе пачку чая, там, чай в пакетиках.
0: Да, ну или какие-нибудь там еще.
1: Или тебе привилегия, к тебе подвинут кулер поближе к твоему столу.
0: Ну или дадут выходной еще один. Почему нет? Это тоже
1: приятный бонус. Все намекает, а я как понять не могу, о чем идет речь.
0: Конечно. Вообще, я к тому, что, ты знаешь, челлендж тоже можно действительно как-то адаптировать вот в наши рабочие будни. Нужно только продумать.
1: Да.
0: И действительно, что-то такое интересненькое тоже.
1: Отгул такой, да, тебе так, официальный.
0: Да, я рада, что ты понял, в каком направлении.
1: Наконец-таки я понял, о чем она, вот к чему она клонит. Ну что ж, дорогие друзья, мы тоже намекаем о том, что, ну зачем намекаем, мы говорим, что розыгрыш стартует уже совсем скоро, ну а мы делаем небольшую остановку.
2: Сархат Ихабархо. Омили болорави нархи семент на корхонаго балки мионарако мебошан, гуфт вазири сануат. Мушзанони тоҷик соҳиби 2 медали чемпионати Осиё шуданд. Ширкатҳои Тоҷикистон ба имтиёзҳои содирот ба Аврупо дастрас ёфтанд. Соҳибкорони Кореяи Ҷанубӣ фаъолияти кони истихроҷи майхӯраро оғоз мебахшанд. از آغاز

0: من زخیمه.
1: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس.
2: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
3: Не переживай, есть выход.
2: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
3: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
4: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
5: Всем привет, дорогие друзья! Мы снова здесь, мы снова с вами. Вот утро, оно на связи. Вот как хорошо. Привет, ребята. Перебои со светом ломают жизнь. Не успела
6: починить радио.
5: Починить радио.
6: Да.
5: Как полетели? Что у нас?
6: Беспроводные
5: плафоны дорогущие. Кто их придумал, восстановила. И вот сегодня, сварив компот, сижу на 104 FM. Почему-то все... Почему именно там?
6: Надо на 107. Нет, после ремонта 107 не ловит. И то есть почему-то на 104 получается урано поймать нашу волну, я так поняла. Да, потому что она все равно с нами и вот делится с нами этим. Рано, спасибо большое, что вы с нами. Да, в любом случае бывает и такое.
5: Слушай, а прикольно.
6: Даже волна не совпадает, но человек...
5: Мы расширяемся, получается.
6: Получается, да, мы не только на своей волне, но тут как получается.
5: Мы всегда на своей волне, короче.
6: Да, мы на своей. Рано, хорошего дня вам желаем, здорово, что вы к нам присоединились.
5: Прикольно, прикольно. Рано, рады видеть ваше сообщение. Ну что, друзья, у нас тут розыгрыш уже стартовал, в общем, не знаю, готовы вы к этому или нет, то в любом случае. Кстати, добавляет, это Хаджент.
6: А, это Хаджент. Ну вот теперь все более или менее понятно.
5: Согди, да, абсолютно верно, 104 FM, все верно.
6: Даже не подумали, что человек-то уже не здесь, уже отдыхает, в отличие от нас, где-то там. Поэтому, конечно, и волна поменялась. Все понятно.
5: Все логично, все логично. Так, ну а теперь, друзья, вопрос. Вопрос, друзья, да, звучит прямо сейчас. Слушай внимательно. Впервые, друзья, эта услуга появилась в США во время Великой депрессии. Помогала родителям экономить денежку. Сейчас она особенно популярна в Австралии, где работает более 280 мест, в которых можно воспользоваться этой услугой. Что это за такая за услуга, дорогие друзья? Предлагайте свои самые интересные версии. Напоминаем очень простые правила. В течение 7 месяцев что-то у нас выигрывали, забирали, пока вы не допускаетесь к розыгрышу. Месяц пролетел. Добро пожаловать, друзья.
6: Да, 2 8 4 0 107 наш номер, который, конечно же, служит для того, чтобы зачитывать все ваши сообщения. Друзья,
5: верно.
6: Всем удачи и очень надеемся, что сегодня вы, как обычно, очень быстренько справитесь с нашим заданием. Давай еще раз повторим вопрос. Мы сегодня говорим про услугу, друзья, и впервые она появилась в США во время Великой депрессии.
5: Это
6: и помогала
5: год.
6: Родителям экономить деньги. Сейчас она все еще есть и особенно популярна в Австралии, где работает более 280 мест, в которых как раз и можно пользоваться этой самой услугой. Что же это такое? Что за услуга?
5: Так, ну что, какие-то госсубсидии. Это вот, думаю, Шокруг,
6: да, предлагает нам такой вариант.
5: Нет, ну госсубсидии, наверное, они и существуют, и до сих пор и существовали, и будут существовать. Нет, дорогие друзья. Так, обращаться в 911, это служба спасения.
6: Да, 911, служба спасения.
5: Нет, тоже не служба спасения.
6: Но нет, друзья, мы говорим про деток, про родителей, это что-то связанное с детьми. Подумайте, пожалуйста, это не городские субсидии, там, направленные на что-то для чего-то в городе, да, или, в принципе, в государстве. И не, конечно же, какая-то служба спасения, социальные какие-то службы. То есть это связано с детками, не знаю просто, как еще это сказать.
5: Ты смотри, вот у нас уша как-то догадался, все верно, но говорит, вне игры.
6: Он уже отправил нам верный вариант, да, Ушастик?
5: Да, но он пока вне игры, так что да, друзья, отправляйте ваше сообщение, в любом случае, Ушастик, вы большой
6: молодец. Ушастика только похвалим сегодня, подарки ему вручать сегодня не будем, действительно, он у нас выигрывал, пока время еще не прошло с того самого дня. Но, тем не менее, спасибо вам большое.
5: Вообще, очень интересный, мне кажется, такой вот сервис, такая услуга интересная, на мой взгляд. И я бы, честно, может быть, даже и воспользовался бы.
6: Да, и интересно, да. И действительно, не только помогает, ты знаешь, экономить, можно так сказать, родителям, но, мне кажется, в целом тоже помогает. Поэтому, да, подумайте, друзья, и отправляйте нам свои
5: попросить
6: версии.
5: Друзей или соседей о помощи. Нет, нет, совсем не то, рано подумайте, пожалуйста, еще. Это связано с таким, мне кажется, очень серьезным таким атрибутом детства, я бы сказал. Таким
6: конечно,
5: важным.
6: С детством, я тоже сказала, с детками. Именно так, подумайте, что может быть вот прям таким прямым, прямой ассоциацией, да, прямым вот таким направлением. Тут, вот, мне кажется, все максимально просто. Просто у нас нет, к сожалению, такой услуги.
5: Да,
6: а
5: жаль.
6: Вот там есть так, до сих пор.
5: Фархот говорит, я отсутствовал, можно повторить вопрос. Да, конечно, повторим вопрос для вас. Впервые эта услуга появилась в США во время Великой депрессии и помогала родителям экономить денежку. Сейчас она особенно популярна в Австралии, где работает более 280 мест, где можно воспользоваться этой услугой. Ах, да, дорогие друзья, вот, надеюсь, вам повезет. Но я, по-моему, наблюдаю же еще одну интересную версию.
6: Кстати, я думаю, что мы сможем засчитать эту версию.
5: Конечно,
6: да,
5: можем.
6: Пусть она немножко по-другому сформулирована, но, тем не менее, это именно то, о чем мы говорим.
5: Абсолютно да. Верно. Рано, это правильная версия, мы засчитываем аренда игрушек. Аплодисмент. Да, друзья, как бы это ни странно ни звучало, но действительно аренда игрушек, а называется это все немножко по-другому, библиотека игрушек. Дорогие друзья, первая известная библиотека игрушек появилась в 1935 году в Лос-Анджелесе, в США, в районе Винчестер. И, кстати, это произошло во время Великой депрессии, многие семьи не могли покупать детям игрушки, и местные жители заметили, что некоторые дети начали их красть. Тогда и был создан бесплатный проект, да, где ребенок мог взять игрушку домой, поиграть с ней и вернуть, и получить другую. Вот такая,
6: да,
5: интересная
6: в Австралию,
5: штука.
6: Кстати, эта идея пришла попозже. Это был 1971 год. И первую австралийскую библиотеку игрушек открыла Анетин Форелл в Мельбурне после того, как познакомилась с подобными проектами во время поездки в Англию. И сейчас там действительно действует более 280 таких библиотек. Вот так, друзья. Действительно, очень хорошая, да, кстати, услуга, согласитесь.
5: Прикольная.
6: И нервы сэкономит, и денежки сэкономит, и деткам приятно провести время позволит. Поэтому, да, хорошая очень услуга.
5: Так, Фархот предполагал, что это няня на час, но нет. Рано, мы вас поздравляем. Это абсолютно правильный вариант ответа. Ах, да, дорогие друзья, вот так сегодня время-то и прилетело. Практически
6: очень,
5: мгновенно.
6: Очень быстро. Хотя у нас обычно это происходит в понедельник. Прям максимально быстро.
5: Знаешь, Рано добавляет, радио долго молчало, вот я сейчас и отрываюсь. Понятно.
6: Да, ну, возможно. Понятно. Ну и не зря, Рано, видите, вот как только связались с нами, уже получается под конец, тем не менее, вот стали сегодня у нас победители.
5: Вы большая молодец.
6: Поэтому поздравляем вас, да, приходите, пожалуйста, за подарочком. Ну, а мы, друзья, будем с вами прощаться. На сегодня мы закончили открывать второе дыхание. Пусть действительно пройдет день, оставшийся уже день, конечно же, бодро и позитивно. Ну, а мы завтра в это же самое время продолжим открывать второе дыхание и снова будем ждать встречи с вами.
5: Абсолютно верно. На сегодня все. Пока-пока. Удачи, хорошего дня, друзья. До завтра.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: – شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
9: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил глава Минпрома. Таджикские боксеры завоевали 2 медали на чемпионате Азии. Отечественные компании получили доступ к льготам при экспорте в ЕС. Южнокорейский инвестор возобновит разработку месторождения Майхура. В республике выявили 15 поддельных иностранных дипломов за полгода. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Радио «Азия Плюс».

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژی، از دورخونه ها پرسان شوید.
3: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодный чай Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Радио Азия Плюс.

карусели, карусели. Юги мечели, мечели. Праздник веселе. Дни и недели, недели. Верю, не верю, верю, не верю. Ты снова за дверью, снова за дверью.

0: Гаия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان
1: 15. بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Баркетоджик заявила о сокращении долгов и улучшении финансового положения компании. В республике прекращена деятельность учебных центров Университета Центральной Азии. 160 тысяч граждан Таджикистана находятся в российском реестре контролируемых лиц. Далее подробности этих и других событий. Долги компании «Барки Тоджик» перед электростанциями за полученную электроэнергию постепенно сокращаются. Этому способствует снижение потерь электроэнергии и повышение собираемости платежей, сообщил председатель компании Махмад Умар Асузуда. Так, задолженность «Барки Тоджик» перед Драгунской ГЭС за 6 месяцев текущего года сократилась с 1 миллиарда 100 миллионов самани до примерно 970 миллионов самани. Значительные долги ранее накопились и перед Санктудинскими ГЭС 1 и 2. По словам Асузуда, одной из причин стали высокие тарифы, по которым «Барки Тоджик» закупал электроэнергию, производимую этими электростанциями. При поддержке правительства республики соглашения между компаниями были пересмотрены, после чего закупочные тарифы снизились. В настоящее время «Барки Тоджик» полностью оплачивает электроэнергию, производимую Санктудинской ГЭС-1. Ее стоимость включена в тарифную структуру компании, поэтому новая задолженность за текущие поставки не образуется. Отметим, что «Барки Тоджик» закупает электроэнергию у электростанции, а затем продает ее компаниям, занимающимся передачей и распределением электроэнергии. Около 160 тысяч граждан Таджикистана внесены в российский реестр контролируемых лиц. Им может грозить выдворение или депортация. Среди включенных в реестр находятся и 25 тысяч несовершеннолетних. Они проживают в России вместе с другими членами семей. Реестр контролируемых лиц начал действовать в России с февраля прошлого года. В него включают иностранцев, которые, по версии российских властей, находятся в стране без законных оснований. Для них предусмотрены ограничения, в том числе на смену места жительства, регистрацию имущества, заключение брака и открытие банковских счетов. По словам Министерства труда страны, за первые 6 месяцев этого года в Таджикистане трудоустроились свыше 10,5 тысяч мигрантов, которых выдворили из России и лишили права на въезд в эту страну. Агентство по надзору в сфере образования и науки в первом полугодии текущего года прекратило действие лицензий учебных центров «Школа профессионального и непрерывного образования Университета Центральной Азии», а также их филиалов в Душанбе, в Худжанде, Бухтари и в Кулябе, отметили в ведомстве. Как отмечается, решение о прекращении действия лицензий было принято коллегией ведомства в конце февраля в связи с нарушением требований закона о разрешительной системе. В ведомстве пояснили, что статья закона предусматривает обязательное соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности. В случае выявления нарушений государственный орган вправе принять решение о прекращении действия лицензии, отмечает агентство по надзору в сфере образования и науки. Польша не намерена осуществлять новые поставки вооружения Украине, об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Отношения Польши и Украины десятилетиями осложняют события на Волыни, в Восточной Галиции и в соседних регионах в 1939 по 1945 годы, когда украинские националисты массово истребляли польское население. Пик расправ пришелся на 1943-1945 годы. Варшава признала Волынскую резню геноцидом в этом противостоянии, противостояние вышло на новый уровень. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей организации украинских националистов и присвоил имена героев Украинской повстанческой армии подразделению ВСУ. За эти действия Польша лишила его высшей награды своей страны – ордена Белого Орла. В Узбекистане утвердили правила приема в школу ректоров при университете «Новый Узбекистан». Только выпускники этой программы в дальнейшем смогут претендовать на должности ректоров и директоров государственных вузов, пишет об этом подробно УЗ. Заявку смогут подать кандидаты старше 30 лет, имеющие степень магистра, не менее 5 лет опыта работы в сфере высшего образования, из которых как минимум 2 года на руководящих должностях. Кандидатов на должность ректоров и директоров государственных высших учебных заведений будут выбирать только из числа тех, кто успешно окончил программу «Школа ректоров». Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благиха зор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомоне Нитро нухта тиджей бакайт гир. Вайо онро. Тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист. Бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо сати 19-гуси баргузор мегардад. Муфасал дар сомоне Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: سیاه لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: بوبین بیشونو و بیرخص
8: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: работать над этим.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
3: Если ваш малыш вечером снова говорит «я буду спать только с мамой», то знаете, вы не одни. Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок не хочет спать в своей кроватке. Что можно сделать в такой ситуации, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если малыш не хочет спать в своей кроватке, то чаще всего дело вовсе не в капризах. Для маленького человека ночь – это время, когда привычный мир меняется. Становится темно, тихо, а мама и папа оказываются далеко. Собственная кроватка может казаться ему слишком большой и одинокой. Попробуйте простой прием. Если ребенок уже засыпает рядом с вами, не переносите его в кроватку после того, как он уже крепко уснул. Лучше уложите его в свою кроватку сонным, но еще не спящим, и побудьте с ним рядом. Погладьте его там по спинке, тихо поговорите или просто посидите рядышком несколько минут. Так малыш постепенно научится связывать засыпание именно со своей кроваткой. Важно быть последовательными. Если вы решили приучать ребенка спать отдельно, то старайтесь придерживаться выбранной тактики каждый вечер. Дети любят предсказуемость, и именно она дает ощущение уверенности. И самое главное, не сравнивайте своего малыша с другими. Ведь кто-то с удовольствием спит отдельно уже в год, а кому-то нужно больше времени. И это нормально. Пусть каждый вечер у вас заканчивается не борьбой за сон, а теплом, доверием и ощущением, что рядом всегда есть любящие люди. Ну а чтобы малыш спал спокойно всю ночь, используйте подгузники «Sof Premium». Они дарят малышу длительную сухость, а мамам – уверенность и спокойствие.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
4: «Азия Плюс». «Харус». Я кадамба пиш.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное – продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Бангомитуны офтоп, вахтеки рузи нау сарнишават. از بلندی قلعه ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروع چشمه کوهی را از قلعه ها تا خلپ های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کرخونه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами, телефоны и дорая реклама. Челюяк. Делай громче.
5: Радио. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил глава Минпрома. Отечественные боксеры завоевали 2 медали на чемпионате Азии. Южнокорейский инвестор возобновит разработку месторождения Майхура. В стране внедряют единую цифровую систему рынка труда. В стране ожидается повышение температуры до 46 градусов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сон як шуда шуд.
3: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
2: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. وقت اینترنتی خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 مگابیت ثانیه همگی با 155 سومانی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
4: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс харида, яке аз се сертификат рубо маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нуқта тиҷей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-800-88-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуқта тиҷей.
7: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
9: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
0: Рахами телефона и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.
2: Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: سواد در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил глава Министерства промышленности и новых технологий Шерали Кабир. Добавив, что для покрытия растущего спроса в течение полутора лет будут построены еще 4 цементных предприятия в стране. Их продукция потребуется для строительства жилья, школ, промышленных объектов, инфраструктуры и гидроэлектростанций, сказал министр. При этом он отметил о снижении экспорта цемента, в частности сокращены поставки в Афганистан, что может ослабить позиции таджикских производителей на этом рынке, отметил Шерали Кабир. Сейчас конкуренция усиливается со стороны Узбекистана, где производится до 20 миллионов тонн цемента в год, сказал глава Минпрома. Для сохранения стабильной ситуации на рынке решено проводить ремонт цементных предприятий зимой, а также влиять на отдельные производственные процессы частных предприятий, сказал Шерали Кабир. Компания из Южной Кореи планирует привлечь 80 миллионов долларов для возобновления работы майкулинского вольфрамового месторождения в Таджикистане, сказал министр промышленности Шерали Кабир. По его словам, месторождение разрабатывалось еще в советское время. Там добывали преимущественно вольфрам, а также небольшое количество золота. Отметим, что Майхура – это совместное таджикско-китайское предприятие. Доля Таджикистана составляет 51%, а 49% принадлежали ранее китайской стороне, которая и продала свою долю компании из Южной Кореи, сказал министр. По его словам, новый инвестор намерен привлечь финансирование и восстановить производство. Таджикские боксеры завоевали две бронзовые награды на чемпионате Азии в Джакарте. Их обладателями стали Фаринос Абдуллаева и Ходжа Муминджон Холов. Чемпионат Азии будет проходить до 16 июля. В турнире принимают участие около 430 боксеров из 26 стран Азии. Таджикистан на соревнованиях представляют 11 спортсменов. В республике с августа месяца должна начать работу единая электронная база вакансий. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Сулиха Холмахмадзода. База станет частью информационной системы рынка труда, которая объединит электронный реестр безработных и сведения о свободных рабочих местах. Ведомстве рассчитывают, что цифровизация повысит прозрачность статистики рынка труда, ускорит предоставление государственных услуг и упростит взаимодействие между работодателями и гражданами, ищущими работу. За первые 6 месяцев года в органы труда и занятости населения республики обратились свыше 80,5 тысяч человек. 37,5 тысяч официально получили статус безработного, более 11 тысячам выплатили пособия по безработице, а более 40 тысяч человек были трудоустроены, отметила министр. С 15 по 18 июля на территории Таджикистана ожидается значительное повышение температуры воздуха, сообщает агентство по гидрометеорологии. По прогнозу синоптиков, в долинных районах страны максимальная дневная температура воздуха составит от 41 до 46 градусов выше нуля. В предгорных и горных районах воздух прогреется до 38 градусов, в Дарвасском районе ожидается до 41 градуса. Вместе с высокой температурой специалисты предупреждают о возникновении селевых явлений ледникового происхождения. Кроме того, в бассейнах рек Пянж, Зиравшан и Вахш ожидается повышение уровня воды. И в конце выпуска одно объявление. С 23 часов сегодняшнего дня до 23 часов 15 июля будет временно ограничена подача питьевой воды в ряде микрорайонов и махалей районов Фирдауси и Шохмансу. Отключение связано с подключением новых трубопроводов к действующей системе водоснабжения в рамках реконструкции улицы Абдулхада Кахарова, отметили в госунитарном предприятии «Душанбе Водоканал». Так, в районе Фирдауси воды не будет в микрорайонах с 61 по 64, а также в махалях Гульбута с 1 по 4, на улицах Машал, Алачабов, Ором, Шудионам, Магрифат, Крупская 1 и 2. В районе Шахмансур отключение затронет Махалит, Соибкорон-1, Дихканабад-1, Куштепа-1, Чельмехроб, Якочинар-2 и улицу 1 Мая. Жители просят заранее запастись необходимым количеством воды. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 самани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком.
8: Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
12: Рақами телефони идораи реклама
13: 41-41.
12: Радио Азия Плюс. Барои шунидан.
13: Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама در آسیا پلاس.
1: Нітро Енерджі Харіда, який асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурт кун. Рамзро азарвчаї Нітро Енерджі. Дар сомоне Нітро нухта ті джей бакайт гір. Вайо он ро. Тарихи СМС бо навіштані ному на сабі худ. Ва шах резіст. Бараками. Навадусе. Нух саду панджой ну. Чорто сифр фіріст. Іхдом. Харузі джумуа. Дар радіо ймо суаті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал. Дар сомоне Нітро нухта ті джей. Як зарвча, як ім конят. Он ро. Аз дас наді.
2: Салом аз Куджан, файл ро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, Кабул, дарек соня кшудашу.
4: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
3: Тайор, олиджанов кор кардем. Вақти интернети хона суръат дора, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таджикистон онлайн.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Вам часто говорят: у тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию. Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера.
7: Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад.
6: Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи
7: 55 55 06 777.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
9: Рақами телефони идораи реклама
10: 41 41.
11: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня поговорим о вопросе, который вызывает много споров. Что важнее для девушки – стать самостоятельной или сразу после школы выйти замуж, как принято в некоторых семьях? И можно ли в современном мире оставаться традиционной девушкой и при этом быть счастливой?
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Начнем с главного. Нет единственного правильного ответа. Есть только один важный вопрос. Это ваш выбор или выбор за вас сделали другие? Быть традиционной не значит быть слабой. И быть самостоятельной не значит отказаться от семьи. Эти понятия не противоречат друг другу. Самостоятельность – это не обязательно жить одной, строить карьеру или отказаться от брака. Самостоятельность – это умение принимать решения, нести ответственность за свою жизнь, иметь знания, навыки и понимать, чего вы хотите. Представьте две ситуации. Одна девушка выходит замуж 18 лет, потому что сама эту или отказаться от брака. Самостоятельность – это умение принимать решения, нести ответственность за свою жизнь, иметь знания, навыки и понимать, чего вы хотите. Представьте две ситуации.

0: путь выбрали бы вы. Именно вы. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время. Берегите себя и делайте выбор, о котором не придется жалеть.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой. Хам сафари субх. Шарики короти джорат. Хам рахишом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс – насладись моментом.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс, Азия Плюс. Гарум хостани чун офтоби тобистон.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Если ваш малыш вечером снова говорит «я буду спать только с мамой», то знайте, вы не одни. Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок не хочет спать в своей кроватке. Что можно сделать в такой ситуации, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если малыш не хочет спать в своей кроватке, то чаще всего дело вовсе не в капризах. Для маленького человека ночь – это время, когда привычный мир меняется. Становится темно, тихо, а мама и папа оказываются далеко. Собственная кроватка может казаться ему слишком большой и одинокой. Попробуйте простой прием. Если ребенок уже засыпает рядом с вами, не переносите его в кроватку после того, как он уже крепко уснул. Лучше уложите его в свою кроватку сонным, но еще не спящим, и побудьте с ним рядом. Погладьте его там по спинке, тихо поговорите или просто посидите рядышком несколько минут. Так малыш постепенно научится связывать засыпание именно со своей кроваткой. Важно быть последовательными. Если вы решили приучать ребенка спать отдельно, то старайтесь придерживаться выбранной тактики каждый вечер. Дети любят предсказуемость, и именно она дает ощущение уверенности. И самое главное, не сравнивайте своего малыша с другими. Ведь кто-то с удовольствием спит отдельно уже в год, а кому-то нужно больше времени. И это нормально. Пусть каждый вечер у вас заканчивается не борьбой за сон, а теплом, доверием и ощущением, что рядом всегда есть любящие люди. Ну а чтобы малыш спал спокойно всю ночь, используйте подгузники «Sof Premium». Они дарят малышу длительную сухость, а мамам – уверенность и спокойствие.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
3: «Азия Плюс». Дорогие, болой хаспият.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریقی بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: О, зарплата пришла.
5: Ну что, теперь по магазинам?
4: Нет, сначала переведу часть на депозит.
5: А если с банком что-нибудь случится, не страшно?
4: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч сомани.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон идора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
4: Азия Плюс. Дараджаи Бодо и Хаспият.

Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: قد دو تای پیریست ابروی این اشارت کستنگ نای هستی باید خمیده رفتن به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: слушай чувствуй танцуй радіо Азія Плюс.

شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: которые открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Если ваш малыш вечером снова говорит «я буду спать только с мамой», то знаете, вы не одни. Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок не хочет спать в своей кроватке. Что можно сделать в такой ситуации, узнаем сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Если малыш не хочет спать в своей кроватке, то чаще всего дело вовсе не в капризах. Для маленького человека ночь – это время, когда привычный мир меняется. Становится темно, тихо, а мама и папа оказываются далеко. Собственная кроватка может казаться ему слишком большой и одинокой. Попробуйте простой прием. Если ребенок уже засыпает рядом с вами, не переносите его в кроватку после того, как он уже крепко уснул. Лучше уложите его в свою кроватку сонным, но еще не спящим, и побудьте с ним рядом. Погладьте его там по спинке, тихо поговорите или просто посидите рядышком несколько минут. Так малыш постепенно научится связывать засыпание именно со своей кроваткой. Важно быть последовательными. Если вы решили приучать ребенка спать отдельно, то старайтесь придерживаться выбранной тактики каждый вечер. Дети любят предсказуемость, и именно она дает ощущение уверенности. И самое главное, не сравнивайте своего малыша с другими. Ведь кто-то с удовольствием спит отдельно уже в год, а кому-то нужно больше времени. И это нормально. Пусть каждый вечер у вас заканчивается не борьбой за сон, а теплом, доверием и ощущением, что рядом всегда есть любящие люди. Ну а чтобы малыш спал спокойно всю ночь, используйте подгузники «Sof Premium». Они дарят малышу длительную сухость, а мамам – уверенность и спокойствие.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
3: «Азия Плюс». «Харус». Я кадам бабеш.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня поговорим о вопросе, который вызывает много споров. Что важнее для девушки – стать самостоятельной или сразу после школы выйти замуж, как принято в некоторых семьях? И можно ли в современном мире оставаться традиционной девушкой и при этом быть счастливой?
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Начнем с главного. Нет единственного правильного ответа. Есть только один важный вопрос. Это ваш выбор или выбор за вас сделали другие? Быть традиционной не значит быть слабой. И быть самостоятельной не значит отказаться от семьи. Эти понятия не противоречат друг другу. Самостоятельность – это не обязательно жить одной, строить карьеру или отказаться от брака. Самостоятельность – это умение принимать решения, нести ответственность за свою жизнь и иметь знания, навыки и понимать, чего вы хотите. Представьте две ситуации. Одна девушка выходит замуж в 18 лет, потому что сама этого хочет, любит своего будущего мужа и понимает, что ее ждет. Другая выходит замуж только потому, что боится осуждения или не хочет расстраивать родителей. Снаружи их истории похожи, но внутри это совершенно разные решения. Современный мир меняется очень быстро. Сегодня даже самой семейной женщине полезно иметь образование, профессию или хотя бы навыки, которые помогут ей в трудной ситуации. Это не означает недоверие к мужу, это означает уверенность в себе. Традиции помогают сохранять семью, уважение к старшим и чувство принадлежности к своему народу. Но традиции должны поддерживать человека, а не лишать его права думать, учиться и развиваться. Поэтому главный вопрос не в том, когда выходить замуж 18, 25 или 30 лет. Главный вопрос – готовы ли вы к этому эмоционально? Понимаете ли вы ответственность? Есть ли у вас возможность развиваться и после свадьбы? Настоящая сила девушки не в том, насколько она современная или традиционная, а в том, что ее жизнь строится на осознанном выборе – уважении к себе и уважении к другим. И в завершение хочу оставить вам вопрос для размышлений. Если убрать мнение родственников, соседей и друзей, какой путь выбрали бы вы? Именно вы. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время. Берегите себя и делайте выбор, о котором не придется жалеть.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Бубин, бишунал фабиракс.
3: Азия Плюс. Мандай иттелоот ва фарогат.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулаим тиннатан. Миши кафат нарми мағз устухане. Пистара. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Marshmallow и Portugal The Man Phoenix. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Marshmallow и фирменная легкая дерзость Portugal The Man Phoenix звучит.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هوبند هوس حجت زنجیر ندارد، دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یا

Асти. Радио Азия Плюс. Thank you.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرا بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس. هر روز

خوشش اسمه کرده.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Сингулер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Жаркое лето уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гадочун йофт рузи хиш ро донад Сулаймоне. Барои мур санги Осиё тахти равон бошад. Гани Кашмири.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.